0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, иногда доброе слово и курочкам приятно. В Ростиксе большое сердце – это когда ты выручил в зале, подменил на смене или просто сказал «ты классный». Искренность и отзывчивость – соус, без которого нам никак нельзя. Делай добро и делись добром. Передавай привет или скажи спасибо коллеге через наш портал chicken.fm. Твое признание обязательно прозвучит в эфире.

0: Команда «Большое сердце».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер» город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давала ребенку игрушку в качестве, по-моему, просто так.
2: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: связи с командой.
1: На связи ресторан из Новосибирска, Сибиряков Гвардейцев, а конкретно, лично, персонально Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. «Ростикс».

тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова, Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня среда, и это маленький праздник внутри недели. Половина пути уже пройдена, а значит, можно на секунду остановиться и оценить, сколько всего уже сделано. Так что сегодня работаем в хорошем настроении и не забываем радоваться даже небольшим победам. Ну и радуемся классной музыке здесь на Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся, и заранее уже готовить ее заказ.
0: Дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.
2: А о чем ты не спишь по ночам?

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
2: Дай пять, мы в одной команде.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростик» с Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростик» с Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: В Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Летом особенно хочется движения, музыки и новых впечатлений. Поэтому, если у тебя есть любимый трек, который заряжает тебя энергией, отправляй его нам в рубрику «Заказ принят». Пусть хорошее настроение распространяется дальше. Все подробности ищи в телеге «Я в Ростикс».

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Так как у нас ресторан высокотоварооборотный, то вне работы получается встречаться очень редко. В основном это какие-то командообразующие мероприятия. Но в целом мы, конечно же, в ресторане поддерживаем командный дух, признаем постоянно друг друга, также признаем сотрудников и своих коллег на платформе «Recognition».
0: «Ростикс». Командная работа – это наша ценность.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта «radio@chicken.fm».

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
2: Chicken FM.
1: Включай амбиции, достигай большего.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Chicken FM.

0: Ешнешек.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Салют. Интересный факт. Люди чаще улыбаются, когда слышат знакомую и любимую музыку. Так что, если вдруг настроение требует небольшой подзарядки, ты знаешь, что делать. Включай Чикен FM и оставайся на нашей волне.

0: si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
2: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Изначально, конечно, я пришла как студентка подработать, заработать себе на какие-то растраты. Но в последующем осталась в команде, потому что люблю свою работу за людей, которых она дарит.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Rostix Ussuri Mall из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу. Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Chicken FM.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростик» с Коломенской от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет, салют, это Chicken FM. Хорошая команда, это не только про работу, это еще и про доверие, уважение и поддержку. Именно поэтому самые сильные коллективы строят...

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Наставником своим я могу назвать нашего территориального управляющего, это Гребнева Ирина. Она всегда помогает, поддерживает, проводит различные коучинги для того, чтобы мы росли и развивались.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс Маяковская» от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает, хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chikin», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта «Радио собачка chikin.fm».

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бреусова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарите хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken, /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть ощущение, что где-то происходит все самое интересное. Спойлер. Это «Я в Ростикс». Канал про сотрудников, для сотрудников и немного про настроение на смене. Мемы, истории, внутрянка, все как есть. Заходи в Телеграм или в Максе. Подписывайся.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва, должности директор ресторана. Мы ресторан, мы очень хотим всегда быть лучшим, и мы в прошлом году были лучшие по всем показателям. Мы получили массу удовольствия, массу признания от руководителей и по НПСу, и по ростам, и по товарообороту, и самое основное, это по ебеде. У меня ресторан был убыточный, мы вывели ресторан из убыточности, и этим гордимся, и принесли очень большую ебеду для компании.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростик Скамбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелания хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Росте.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шлехова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростик»

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2-0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сон.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс». На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 9 утра. А в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Кто-то жарит, кто-то упаковывает, кто-то рулит кассой, но только все вместе мы делаем вау! Поддержка, взаимопомощь, синергия. Нет, это не заклинание, это суперсила нашей команды. Уважай, слушай, помогай, и даже в час пик все будет классно, все будет по красоте. Поддержал коллегу? Круто! А теперь признай его в эфире Chicken FM. Ему будет приятно, а тебе плюсик в карму. Пиши через портал chicken.fm.
2: Настрой! Поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Лекино» Дулёва. В должности директор ресторана. У нас очень классный коллектив, мы этим очень гордимся. У меня в ресторане более 80% ребят, которые отработали больше года в нашем ресторане. У нас очень классная атмосфера, и это отмечает не только персонал, еще гости, которые к нам приходят, видят и отмечают, говорят, что у нас очень много тех ребят, которые давно-давно работают в нашей компании. Этим мы, конечно, гордимся. Да, у нас есть определенные традиции. Мы, например, поздравляем друг друга с днем рождения обязательно. Это прям как для нас очень важно. Соответственно, именинник угощается нас всегда, а мы, соответственно, дарим имениннику подарки. И очень много интересных подарков дарят мне, как директору, сюрпризы устраивают нас и мои сотрудники, которые очень приятно меня удивляют. Поэтому тут атмосфера в коллективе очень хорошая. Спасибо огромное.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде Rostix Облака в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: связи с командой.
1: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростик» с Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: эфире Chicken FM.
1: Кто такие репортеры Chicken FM? Это те самые люди, которые не просто работают, а еще и рассказывают, как это изнутри. Поймали новость, записали репортаж, залетели в эфир, и вот уже вся команда в курсе. Хочешь также? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и становись голосом Chicken FM.
0: Вайб в Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Ну, работу в Рощице я выбрала просто ради подработки. Не думала, что задержусь здесь надолго, как, наверное, думают многие люди. В итоге так получилось, что теперь я доросла до младшего менеджера смены. Меня поддерживали коллеги, они видели, у меня написал. И было очень приятно все это чувствовать и расти в должности.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть

0: не спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, иногда доброе слово и курочкам приятно. В Ростиксе большое сердце – это когда ты выручил в зале, подменил на смене или просто сказал «ты классный». Искренность и отзывчивость – соус, без которого нам никак нельзя. Делай добро и делись добром. Передавай привет или скажи спасибо коллеге через наш портал chicken.fm. Твое признание обязательно прозвучит в эфире.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Основная задача перед нами сейчас стоит улучшить скорость обслуживания за счет того, что продажи больше, чем изначально планировались для нашего ресторана. У нас ресторан Smartbox, и, соответственно, оборудование у нас меньше, чем в обычных ресторанах, а продажи больше. Поэтому сейчас у нас стоит задача именно улучшиться скорости обслуживания, научиться работать с тем, что есть.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я Ростикс. На полную.
4: Amazing sound.
0: Chicken FM всегда в движении.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, ответственность за результат. Быть человеком дела значит держать слово на любой позиции. Ответственность проявляется в четких сроках, контроле стандартов качества и главном руководящем принципе лидера «я действую». Компетенция в действии. Расставляю приоритеты и жестко контролирую качество. Вношу личный вклад в общий результат. Беру полную ответственность за действия команды. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Сочный бит есть в «Ростикс». Это Chicken FM.

0: Хитин ФМ. На связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostik's. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай

mine. 'Cause sexy, you've been all I.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня среда, и это маленький праздник внутри недели. Половина пути уже пройдена, а значит, можно на секунду остановиться и оценить, сколько всего уже сделано. Так что сегодня работаем в хорошем настроении и не забываем радоваться даже небольшим победам. Ну и радуемся классной музыке здесь, на Chicken FM.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Большое сердце.
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Директор ресторана «Кан» дает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом в прошлом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
2: Радио «Чикен ФМ».
3: «Я в Ростикс».
4: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты –

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: на связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: У нас есть саунд.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM.

0: Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Летом особенно хочется движения, музыки и новых впечатлений. Поэтому, если у тебя есть любимый трек, который заряжает тебя энергией, отправляй его нам в рубрику «Заказ принят». Пусть хорошее настроение распространяется дальше. Все подробности ищи в телеге «Я в Rolltix».
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Забота о гостях.
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Ну, больше в дружелюбии каком-то, в улыбке постоянных гостей, как таковых. Есть они, но заказывают всегда разные, нет такого, что всегда одно и то же.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростикс» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
2: Ой, ой, ой, ой.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Спуршева, Александр, Саша передает привет тем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Chicken FM. Салют. Интересный факт. Люди чаще улыбаются, когда слышат знакомую и любимую музыку. Так что, если вдруг настроение требует небольшой подзарядки, ты знаешь, что делать. Включай Chicken FM и оставайся на нашей волне.
2: Chicken FM.

0: наша суперкоманда. Мой наставник.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВКС. Первый мой директор Куринова Светлана и нынешний директор Жукова Дарья. Первый мой директор обучала меня с момента, как только я пришла в компанию, развивала меня на менеджера смены. И Жукова Дарья, мы вместе с ней открывали, собственно, ресторан Островского ВКС.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
3: Это имба.
4: Chicken FM рулит.
5: Turn it up. It's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик с Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростик с Новомосковский. Ростик с Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Rostix.
3: Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Там без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет, салют, это Chicken FM. Хорошая команда, это не только про работу, это еще и про доверие, уважение и поддержку. Именно поэтому самые сильные коллективы строятся не на должностях, а на людях. Так что сегодня ценим тех, кто работает рядом с нами. Всем вам по ту сторону радиоприемников большой привет.
2: Вайб в ростик,

0: Команда. Амбициозность.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас даже задачи стоят, мы хотим развить 4 тренеров, мы уже, в принципе, занимаемся этим потихоньку, обучаем. Также мы хотим развить менторов, тоже обучаем, потому что у нас место освобождается для карьерного роста других ребят, и у нас есть желающие.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я Бростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня «BLXXD Honeywood» Бэйлэста. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Yeah.

блогеров Ростикс. Про людей. Ценность бизнес-совершенства. Работа на совесть приносит драйв, когда ты видишь картину целиком. Лидер Ростикс отлично знает стратегию бренда, профиль своего гостя и понимает, как его действия влияют на прибыль. Компетенция в действии. Знаю и помню, как работает бизнес-модель. Четко вижу потребности гостя и внутреннего клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
2: Горячие хиты.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: На связи ресторан из Новосибирска, сибиряков гвардейцев, а конкретно, лично, персонально, Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: читаешь рэп,
1: на запястье Ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть ощущение, что где-то происходит все самое интересное. Спойлер. Это «Я в Ростикс». Канал про сотрудников, для сотрудников и немного про настроение на смене. Мемы, истории, внутрянка, все как есть. Заходи в Телеграм или в Максе. Подписывайся и оставайся в курсе. Не забудь позвать своих. Ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда «Большое сердце».
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Кто желает, сколько мы перечисляем денежки, а там уже дальше, кто у нас организатор, кто этим дальше больше занимается, он закупает продукты, и мы перевозим в привод.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростик» с Хабарова, Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Я в «Ростикс». Всегда на волне.
3: Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Кто-то жарит, кто-то упаковывает, кто-то рулит кассой, но только все вместе мы делаем вау! Поддержка, взаимопомощь, синергия. Нет, это не заклинание, это суперсила нашей команды. Уважай, слушай, помогай, и даже в час пик все будет классно, все будет по красоте. Поддержал коллегу? Круто! А теперь признай его в эфире Chicken FM. Ему будет приятно, а тебе плюсик в карму. Пиши через портал chicken.fm.
1: Музыка в стиле Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Медведев Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Ну, смотрите, у нас, да, действительно есть постоянные гости, которых мы уже знаем в лицо и уже знаем, что они заказывают. Они уже, подходя к кассе, они могут даже не озвучивать свой заказ, мы уже пробиваем, потому что они знают. Все гости на особом внимании.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростик» с Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростик» с Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростик, ловлю движ. Chicken FM
4: качает день и ночь.
5: Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в Rostix.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
2: Я Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня говорим о очень интересном жанре. Это поп-панк. Он взял скорость и энергию панк-рока, но вместо злости принес мелодичные припевы и тексты о том, что волнует каждого. Первая любовь, ссоры с друзьями, зона комфорта или желание сбежать из дома. Кому как. Это музыка юношеского максимализма, под которую одинаково хочется и смеяться, и прыгать. И чтобы почувствовать всю энергию этого жанра, включаю вам его восходящую звезду – Айше. Ну а я с вами пока прощаюсь. Всем удачи и до новых встреч, и пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken

0: Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Москве 18:00. А в Чите полночь.
1: Звучит сочно. Время быть на связи. Я в Ростикс. Это телеграм-канал.

0: FM.
1: Кто такие репортеры Chicken FM? Это те самые люди, которые не просто работают, а еще и рассказывают, как это изнутри. Поймали новость, записали репортаж, залетели в эфир, и вот уже вся команда в курсе. Хочешь так же? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и становись голосом Chicken FM.
2: Chicken FM.

0: Лидер-команда. Инновационность.
1: Меня зовут Баных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростик с детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». «Я в Ростикс». Всегда на волне. Good beats.
2: Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это «Ростикс Уссури Молл» из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: «Вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу». Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Радио Chicken FM.
2: «Я в Rostix».
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, иногда доброе слово и курочкам приятно. В Ростиксе большое сердце – это когда ты выручил в зале, подменил на смене или просто сказал «ты классный». Искренность и отзывчивость – соус, без которого нам никак нельзя. Делай добро и делись добром. Передавай привет или скажи спасибо коллеге через наш портал chicken.fm. Твое признание обязательно прозвучит в эфире.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Медведев Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас есть доска, где есть фотографии директора, также есть лучший сотрудник, которого мы, то есть по итогам месяца мы выделяем лучшего сотрудника, по итогам его работы смотрим, и, то есть фотографии мы обновляем. Также у нас есть своя доска признания, где мы можем выписать каждому сотруднику в карточке признания тоже. Любой сотрудник может взять и признать любого сотрудника. Ну, понравился, за хорошую работу или там.

0: придумал другое. Также мы проводим собрания. И вот сейчас подходит летний сезон, мы планируем, скажем так, выбраться или выложиться на природу по возможности, собрать сотрудников, попросить других ресторанов, чтобы нас заменили наших сотрудников. И также мы планируем, поедем мы, ребят, уже мы подготавливаемся, замену уже ищем заранее, в Гусь-Кустами на волейбол мы планируем ездить.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростик» с Коломенской от Рената. Юля, привет тебе огромный, ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем, пишите chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс» Маяковская от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает. Хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я бросик зажигаю

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Я вообще в бренде уже в этом году, мне будет 11 лет в июне месяце. Не знаю, мне нравится, я люблю свою работу. Каждый день он происходит по-разному. Разные ребята, у всех разные даты расстроения. Где-то мы посмеемся, где-то да, там может быть что-то еще. Но мне нравится своя работа. Я горжусь своей работой, и мне очень приятно предлагать. И очень люблю даже, если нужно, пить, скажем так, работу на этаже. Мне очень нравится работать на кассе и общаться с людьми.
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
3: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
3: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
3: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Good vibes
4: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Настоящий слэй-вайб.

Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Наставник мой – это в первую очередь мой бывший директор, у которого я работала заместителем директора. Это Анисима Марина Валентиновна, которая у нас развилась до территориального управляющего. Также директор Ривьера Лебедев Дмитрий. Тоже очень есть чему поучиться. Good vibes
2: only. Ростик Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

поздравляем коллег, отмечаем вместе. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс. Настоящий слэй-вайб.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Хрустим треками, как крылышками.
2: Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Команда. Амбициозность.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростик Смичуринск». У нас амбиции пройти новый рост 2.0 на хорошую оценку. Мы очень стараемся, очень готовимся.
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
3: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
4: момент удовольствия.
3: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть. Good vibes
5: only. «Ростикс Dance Club». Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Dance Club.
2: Самая сочная музыка на Chikin FM.
3: I want you to get together.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Хрустим треками, как крылышками.
2: Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Rostix Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Команда «Большое сердце».
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». К нам каждый месяц приходят ребята из коррекционной школы на экскурсию. Вот мы проводим экскурсию, показываем, как мы работаем. То есть мы сотрудничаем с фондом «Открывая горизонты».
2: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Настоящий слэй-вайб.

Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты не просто работаешь, ты растешь, учишься, берешь ответственность и ставишь цели как чемпион. Почему? Потому что ты знаешь, все возможно. Даже если очередь как на концерт, ты держишь планку. Увидел коллегу, который пашет с огоньком. Признай его звезду на портале chicken.fm. Это как вручить кубок, только быстрее и приятнее. Ваши приветы, добрые слова, признания принимаем на портале chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростик Смичуринск». Мне очень нравится общаться с людьми. Я очень люблю общаться с людьми, с гостями и выстраивать отношения вот в коллективе. У нас такая очень сильная, сплоченная команда. Я всегда прихожу, я здесь отдыхаю, понимаете? Я дома у

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Never Lie». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростик» с Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
0: Chicken FM.

Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье ралексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростикс Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростикс Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken -FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

точно. I got a music in my soul.

castle. And there

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Чикен ФМ. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.

0: «Мой наставник».
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». Саша Горельков – это территориальный управляющий, невероятный просто человек. Он очень справедливый, строгий, но справедливый, честный. Он тебе всегда все скажет, подскажет, научит, расскажет. Он очень много в меня вложил. Он меня с младшего менеджера вырастил до директора ресторана второго уровня. Дальше потерянный HR. Тоже потрясающая девчонка. Обожаем, любим ее всей душой. Рома Романов, наш QA, тоже строгий, но справедливый, тоже всегда подскажет, всегда мы можем позвонить по любому вопросу, там, касаемо стандартов, всегда все поможет, приедет, научит, объяснит, настроит. Вот, очень их любим.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

0: связи с командой.
1: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.

0: FM.
1: Если можно сделать лучше, мы делаем. Новые идеи, свежие решения, крутые технологии – это все наш Ростикс Драйв. Сегодня придумал, завтра внедрил. И гость счастлив, и команда в восторге. А еще, если кто-то рядом круто проявился, не скупись. Дай 5 и напиши ему на портале chicken.fm. 5 – это сила. А твои признания будут в эфире на Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Филоненко Ксения, я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы. Амбиции, конечно же, достигать целей, которые поставлены перед нами, перед рестораном. Не просто достигать и стремиться добиваться результатов, которые будут выше этих целей. Ну и в целом, чтобы работа была такой же слаженной, потому что я считаю, что люди всегда стоят превыше всего, и если бы не было этих людей, не было бы, соответственно, никакой работы.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
0: Радио большой команды

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Ты сказал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир. Как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грусти. Теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети.

В конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты, да

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
2: Ты пишешь песни или вдруг однажды написал, но так никому и не показал? Настало время это исправить. На Chicken FM есть рубрика «Музыка нашей команды», и мы ищем тех, у кого внутри играет что-то свое. Просто пришли нам трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Расскажи о нем пару слов, кто ты, как родилась песня и почему ее стоит услышать. Мы поможем все оформить и вывести в эфир. А если в песне нет мата, агрессии, вредных тем, тогда считай, ты уже в нашем эфире на Chicken FM.